0: А ведь я тебе шире раньше грозился, что не будет нуждаться в компании. И что военная академия больше не нуждается в услугах советских инструкторов. Товарищ Бубнов, вам не кажется, что под шумок революции он хочет от нас избавиться?
1: Товарищ Куйбышев, я думаю, так говорить очень непрометчиво. У нас сейчас нет поводов для того, чтобы думать, что будет переворот. Это, наверное, какое-то недоразумение. Разве Чжао Энлай не разговаривал с Дидяшем? И прошло уже больше часа. Почему до сих пор нет результата?
2: Он сказал, что Энлай не пришел к Чжао Энлай, уже несколько часов, почему еще не результат?
3: Чжоу Чжурен был заключен в колонию.
4: Что? Энлай тоже был заключен?
3: Я прошу военных прийти, спасти Чжоу Чжурен.
1: Нет, я считаю, что нужно сохранять спокойствие. Не усугубляйте ситуацию.
2: Хотя мы должны быть спокойными, не должны быть спокойными, не должны быть
3: спокойными. Не должны быть спокойными. Сейчас ситуация очень серьезная. Мы не можем ничего не реагировать. Не важно, как это было. Чжоу Чжурен уже открыто нарушил нас. Он践踏了 党纪军法. Я
5: согласен с Рэнджи. Мы не можем терять людей.
6: Но у нас связаны руки. Все Гуанчжоу под его дулом. Как мы можем противостоять им?
3: Это кажется, что есть 6 军, но первый 军, каждый 党 代表, это коммунисты. Они не будут слушать его антигоменческие речи. Второй 军, Тан Янкай, я очень сильный,审时度势, вежливый. 3456 军, это Дэн 军, Юэ 军 改制. Чжоу Чжурен стал 全 军 总监, 让 они 凭空 有了 管制, 他们 心中 未必 服 他. 而且他们都接受过苏俄的军事援助，我们可以从中让他们保持中立，至少不为蒋所用。全党罢工委员会能组织20多万人，还有2000多工人武装纠察队，可随时调遣。敌军军中的士兵和中下级军官都是要革命的。蒋中正的反革命面目一旦暴露，还有多少人会服从他？有了这些力量作为后盾，我主张 立即动员所有在广州的国民党中央、直接委员秘密去肇庆，到叶挺独立团驻地开会。一到肇庆，我们就通电讨蒋，斥责他违反党纪军法，削其兵权，开除党籍，让他再无有还手之力。

0: Я считаю, что он поступил легкомысленно. И нам так делать не надо. Нужно ждать.
1: Он сказал, что 蒋介石已经贸然行动了. Он劝咱们不要一样, 再等一等.

0: 来，周主任，来，他放你出来了。
1: 接
2: 生的戒严也解除了，我刚回来看黄婆，也全都恢复了原样。
1: Мы также получили сообщение, что разоружение Чанкайши говорит, что он хочет говорить с нами. Чоу, а что случилось?
0: 蒋介石说要跟咱们看看，到底怎么回事？他称中山界出动，是汪主席联合共产党要谋害他。此后种种都是他咎自拔，我不敢断定此事为他主导，但很明显，他借题发挥，在扩张自己的权力。

0: 我想了一路，我们不能听之任之，接受这是一场误会的说辞。
1: 恩来讲的对，蒋中正其人喜欢的还是在交易所里面搞投机，善搞投机者，别人示弱他就得不进步，别人强硬他们就缩回去。这次也是一样的，不管他是自导自演还是别人借机捣鬼，我们都不能妥协退让，我们退让他就会得寸进尺。
2: 我看就按大伙之前商议的方案讨伐蒋中正，且舆论上我们有优势，再动员工农集壮武装力量，团结左派，将他逐出第一军，以绝后患。
3: Вы отказываетесь от сотрудничества Компартии с Гоминданом? Ситуация в Гуанчжоу только-только стабилизировалась.
4: 他问：“你们要放弃国共合作了吗？”广州的局势才刚稳定。
1: 布伯诺夫同志，我们要反击，并非是要放弃国共合作，我们只是要打击蒋中正，挫败他的阴谋。
3: Вашей военной мощи недостаточно, и у левых из партии Гоминдан тоже нет такой силы, чтобы противостоять. Если вы исключите его, то кто будет вашим лидером?
5: 就算我们没有合适的人选，也不能弄一个反革命来当领袖。
6: Вы не можете пойти лидером.
3: Чен, Компартия слишком молода. Чтобы выиграть время, нужно идти на уступки.
4: 要赢得时间，就要做出让步。
7: Товарищ Бубнов, машина от Янгежи уже приехала.
4: 蒋介石约谈苏联顾问谈判的车到了。
1: 布伯诺夫同志，您的决定会影响到共产党人的存亡。
6: Ваши решения повлияют на наши выживания.
3: Где он хочет разговаривать?
4: 他想在哪里谈？
8: 唯此事起于仓促，其处置非临机处决，实非得已。中正应自请从严处分。
9: 放他娘的屁！
5: 他蒋中正，这叫盗窃信，这叫避重就轻，顾左右而言他，绝不能善罢甘休，严惩不贷。
8: 大夫说了，您要保持身心舒畅。
5: 没被他蒋中正气死，算我命大了。
10: 他跟苏联人谈完了？
8: 来来回回谈了两天了。
5: 从严处置。好，那就让他求仁得仁。答应凯他们到了吗？
8: 都到齐了。
11: 汪主席定然是要对蒋中正兴师问罪，我们可得谨慎啊，别里外不是人。
12: 关键，我们还得看苏联人的态度，毕竟咱们的军火军费还得靠他们。
13: 蒋中正啊已经跑去虎门避风头了，他跟苏联人谈妥了。
11: 魏公真是消息灵通啊。
14: 我跟大家讲啊，今天这个会啊